горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали, сошлись, как вещи без

цвести, и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состарились,

И так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось. Ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождения. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы. И хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как не бесилась жизнь вьюга, не погасила искры Божьей, носили тяготы друг друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском восхождении.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги нам.

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое и спаси мя, будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя, яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего, яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое воину. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста моя хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, в них даст кудевать, и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, истригущие душу мою, совещаша в купе глаголющие. Бога ставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вон ми. Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил меси величия, Боже, кто подобен Тебе? Елики явил меси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил меси, и от бездн земли возвел меси. Умножилось и на мне величествие Твое, и ображься утешил меси, и от бездн земли паки возвел меси. Ибо аз испоемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях святых Израилев. Возрадуйтесь во сне мое, и егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да воспримут горы мир людям и холмы правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих и смирит клеветника. И прибудет с солнцем и прежде луны рода роду. Снидет, яко дождь на руну, яко капля, каплющая на землю. Воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна. И обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и в разигу персть полижут. Цари фарсисти и острови дары принесут. Цари аравсти и сова дары приведут. И поклонятся ему все цари земсти, и все языцы поработают ему. Яко избави нища от сильно и убого ему же небе помощника. Пощадит нища и убого, и душу убогих спасет. От лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет.

Благословят Его, будет утверждение на земли на версиях гор, превознесется паче Ливана плод Его и процветут от града, яко трава земная. Будет имя Его благословенного веки, прежде солнца пребывает имя Его, и благословятся в Нем вся колено земная, все языцы ублажат Его. Благословен Господь Бог Израиля, утворяя чудеса един, и благословенно имя славы Его во век и в век века, и исполнится слава Его вся.

Бог Израилев правым сердцем, мы же в мале не подвижастися нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконные мир грешников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одеявшися неправдою и нечестием своим, изыдет яко истука неправды их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя и язык их преди по земли, сего ради обратятся люди и мои семя, и дни исполнения обрящутся в них, и реша, как увидит Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда в свое правдих сердце мое и умых неповинных руцы мои, ибо их язвен весь день, и обличение мое на утренних, аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же в ниду во светило Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилось им злая, не зложилось я в них да разгордешася, как обыша в запустении, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил меня си, и со славой приял меня си, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, увек, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилась и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтеся, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринулась и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажити Твоя я, помяни сон Твой, Его же стяжалась и сперва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился еси. Воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем. И восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоша двери Его вкупе, сечевом и оскордом разрушиша и... Возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего, реша в сердце своем южики их вкупе, приидите, отставим вся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца, вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш, прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змеев в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Фамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли. Жатву и весну Ты создал, еси я. Помяни сия, враг поноси, Господи, и люди безумнее раздражиша имя Твое. Не предашь зверем душу, исповедующуюся Тебе. Душу Богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя, взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Законующим не беззаконуйте, согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, его смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия всю. Обаче дрожди его не истощися, испиются грешные земли. Аз же возрадуюся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведный.

в Сионе, там о сокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумней сердцем, уснуша сном своим и ничтожа обретоша всему же и богатство в руках своих. От запрещения Твоего Божия Яковль воздремаша в сердце и на коне, Ты страшен еси, и кто противостанет Тебе, а то ли гнев Твой. С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молчав, негда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрест Его принесут дары страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках руками моима, ночью пред Ним и не прельщен был. Отвержися, утешитеся, душа моя. Помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предвористе стражбы очи мои, смятокся и не глаголах. По мыслях дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью сердцем моим глумлякся и тужаши дух мой. И да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки. Или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род. Еда забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех, ныне начах, сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса. Сказал и себе в людях силу Твою, избавилась и мышцою Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь от Тя воды, Боже, видишь от Тя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил Иси, яко овцы люди Твоя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний царю Господи небесей и земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходив, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яку нестерпимый гнев еже на грешнике прещения Твоего и лежащую гиену огненную, як уже отсюда в отчаянии впады, и никак уже в чувстве обращения быв, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых, кий бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием соверших. Ум воспоминаниями плотскими оскверних, тело смешениями окалях, дух со сложением оскверних, всяк уд окаянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, владыка, ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превозшед и препобедив, вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный, если человек любче, и ожидаешь от человеческого обращения, се и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое твое судище, и як уже причистым твоим ногам касаяся, из глубины души взываю ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедая мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети уба очи сердца моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца ко исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородицы пред иконой услышательницам. Избрание тех родов Божией Матери и Царицы и непрестанного престола Сына Своего, молящаяся о нас, с любовью благодарственное приносим пение. Ты же, яко всемилостивая заступница всех с верой к Тебе притекающих, от всяких нас бед освободи, да зовем Те. Радуйся, всеблагая Владычица, молений наших скорая услышательница. Ангельский собор на небеси немолчно воспевает Тебя, Владычица, и мы, земнороднее, притекающие к иконе Твоей, услышательницы, именуемой, из глубины сердца взываем Тебя, радуйся, яко Тебе радуется ангельский собор, человеческий род. Радуйся, яко слава Твоя превосходит похвалы небесные и земные. Радуйся, милость Свою, через чудотворные иконы Твоя, нам свыше посылающая. Радуйся, всеблагая наша наставница, любовью Твоей нас к себе привлекающая. Радуйся, источающая великие милости и щедроты любящим Тебя. Радуйся, скоро предстательная помощница всем призывающим Тебя. Радуйся, всеблагая Владычица молений наших, скорая услышательница. Видящий всенепорочное благое желание преподобного Космы, взывающего к Тебе, Пресвятая Богородица, помолись Сыну Твоему и Богу, да наставят меня на путь спасения. Благоволила еси предстательство Свое пред Сыном Своим, милостиво Ему явите, да Христу воспевает выну. Аллилуйя. Разумев промышление Божие о себе, преподобный Косма в дивнем гласе от иконы Твоей я, премилостиво изшедшем, Сыне Божий мой, научи раба Твоего Косму, как ему спастися, возопи к Тебе, благою слышательница, молений наших в умилении сердечнем таковая. Радуйся, Мазя Света, не вечернего и Духа Святаго селения, радуйся, неувидаемой цвете нетления ангельских сил ликования. Радуйся, скорая услышательница, усердно Тебе молящихся, радуйся, непостыдное упование к Тебе притекающих, радуйся, бесчисленная щедрота Своя, всем милостиво подающая, радуйся, купино неопально горящее, духовной радостью нас утешающее, радуйся, всеблагая Владычица, молений наших, скорая услышательница. Силу Вышнего и благодатью Твоей, Владычица, укрепленной святой, Косма, егда слышишь, и на моления Твои ответствующий глаз Творца Своего в безмолвии да послужит мне, возблагодари Его за благостное попечение о себе песнею. Аллилуйя. Имуще таковую попечительницу о спасении нашем и источник неоскудеваемый небесных дарований, иноце святые горы Афонские, притекающие к причудному образу Твоему, услышательница, именуемому благодарными усты, вопиют Тебе, Богородица, радуйся, Пресвятая Дева, жребием своим гору Афонскую наименовавшая, радуйся, Пречистая, многими чудесы, сию святую гору ознаменовавшая, радуйся, молитву угодника Твоего Космы, скоро услышавшая, радуйся, и наше усердное моление, не отвергающее, радуйся, икону Твою святую верным помощь даровавшая, радуйся, знамения и чудесы сию прославившая, радуйся, всеблагая Владычица, молений наших, скорая услышательница. Буря внутрь имея помышлений сомнительных, преподобный Косма, дивящийся, видев жену царственной красоты во обители Латопедстий, я же сама властительна в церкви и трапезе повеление различное всем сказующее. Познав же в ней Царицу Небесную, о насельницах обители пекущуюся, в веселье сердце возопи Богу. Аллилуйя. Слышаши о чуде скорого услышания Пречистую Богородицу моления раба своего в обители Залграфстей, бывшем, и над Сагаре Афонские радовахуся, видевши новое явление милосердия Твоего, о Бога Мати. Сего ради благодарственного пием тесица, радуйся благ временных и вечных, усердная нам ходатайц, радуйся двери Царствия Христова верным отверзающая, радуйся любовью Твоей нас на небеса возводящая, радуйся благоутробие Сына Своего к нам преклоняющая, радуйся Божьей милости и любви преизобильное исполнение. Радуйся, вопиющих к Тебе скорое услышание. Радуйся, всеблагая Владычица, молений наших, скорая услышательница.
Богатечная звезда, явися нам, владычица, честная твоя икона, услышательница, лучами чудес твоих, мрак печали, мглу всяческих недугов и скорбей, от сердец наших прогоняющий, наставляющий на путь спасения, всех с верою к тебе притекающих и вопиющих Богу. Аллилуйя. Видящи токи чудес от святые иконы твои, я услышательницы источаемые, синоцы, горы Афонские и окрестных стран, стекахуся к ней на поклонение. Ты же, преблагая всем дары милости твоей, неоскудно подаешь, от чудотворного образа твоего подвязая, с благодарностью вопите тебе. Радуйся радости нашей утешения, радуйся покров наших граждения, радуйся немощи наша душевная и телесная врачующая, радуйся сердца наши любовью твою мягчающая, радуйся от греховного падения нас избавляющая, радуйся ум наш на небеса возводящая, радуйся всеблагая владычица, моления наших скорая услышательница. Воспеваем дивное милосердие Твое к нам и велие снисхождение, Пресвятая Дева, не пристаешь, ибо молитесь о нас, грешных, пред престолом Сына Твоего и Бога нашего, еже отвратите гнев Его, праведно на недвижимый, и помилуйте всех верного пиющих. Аллилуйя. Воссиявает в душах наших скорби и унынием омраченных благодатное утешение свет, и сердца наши веселье, радость исполняется, игда ты, владычица наша преблагая, вразумляешь и нас вопите к щедрому Богу, да милостив будет нам грешным и простит нам согрешения наши. Не преумолчи, оба, владычица, молящаяся о нас зовущих, ти с умилением, радуйся, скорбь нашу в радость притворяющая, радуйся, неизреченную сладость верным изливающей, радуйся в духовных очей наших прозрения, радуйся скорбящих от радуя веселения, радуйся в скорбях и недузях, долготерпению нас научающая, радуйся немощных благодатным покровом Твоим покрывающая, радуйся всеблагая владычица, моления наших скорая услышательница. Хотящий явить итоки милости и щедрот от иконы Твоей, я услышательница сию, не только в горе Афонский, но и в подобиях и я, новое возжегше светильники во иных градях и весях прославила Иси, да спасаемый Тобой от бед, Сыну Твоему вопиют. Аллилуйя. Новое чудо милосердия Твоего зрим, пречистое в явлении чудотворного образа Твоего, к Нему же припадающей помощи от Тебя просящей, Тобой вразумляем и наставляем и вопием, Те радость и теплая ходатайца о живущих в жребии Твоем святей горе Афонский, радуйся обитающим здесь всех благ подательница, радуйся на всяком месте призывающих Тебя спасающая, радуйся от беды напасти всех заступающая, радуйся иконам Своим силу чудодействовать и даровавшая, радуйся ликом Твоим нас утешающая, радуйся всеблагая владычица, моления наших скорая услышательница. Странно и сумнительно неверующим слышите, Мати Царя Небесного, как она икону Твою святую верни люди, отчимы свои мои умиленными душами, взирающие от скорбей избавляются и от бед сохраняются. Мы же, внимая слову Твоему, владычице реченному, в первописании иконе Твоей, благодать рождшегося от меня, и моя сию иконою да будут. Да будет верою, яко и сия икона Твоя услышательница, благодать Твою источает, тем же благоговейно поклоняющийся лобызаем ю, вопиющий Богу. Аллилуйя. Всем верным утешительно есть и рати на святую икону Твою, владычица, на ней же зрим Тебя, на руку Твою предвечного младенца Господа нашего Иисуса Христа держащую. Ему же поклоняющийся боголепно, яко Сыну Твоему и Богу нашему Тебе, истинней Богородица, с умилением глаголем, радуйся горнего и дольнего мира всецарица, радуйся небесе и земли, владычица, радуйся путеводительница к небу первейшая, радуйся с ангелом-хранителем, хранительница наша усердная, радуйся любящих Сына Твоего чада своими, именующая, радуйся молитва наша приятными Богу, соделывающая, радуйся всеблагая владычица, моления наших, скорая услышательница. Всякого естества ангельского превысшая явилась Иси, Пресвятая Дева, Бога Бо, зачала Иси плотью, невместимого в утробе Твоей вместила Иси.
тем же все роди блажат тебя подолгу, благословенная Мария Богородица. От востока бой до запада хвально имя Твое, иноков же лица покровительницу тебя свою именуют. Наипаче же, подвязающиеся в жребии Твоем, горе Афонсти, юже особым благоволением Твоим осенило, и си многое чудеса в ней содевающие, и милости Твоя богатая, насельником и я являющая. Да благодарного пьют о Тебе Богу. Аллилуйя. Ведь и человечести недоумеют восхвалить по достоянию славное, владычица иконы Твоя явление и дивное чудотворение Твоя людям православным источаемое. Мы же нещедное чудеса икону Твою являемое, видевши душею и сердцем, радуясь Тебе глаголем. Радуйся, радость благодатную нам изливающая, радуйся, утешение духовное нам подающая, радуйся на небесех царствующая и нас доли не оставляющая. Радуйся, житие наше земное во благо устрояющее, радуйся покаянием нашим двери райские нам отверзающие, радуйся вечную радостью души наши озаряющие, радуйся, всеблагая владычица, моление наших скоро услышительница. Спасти хотящие люди свои от одержащих скорбей и болезней, даровала еси нам, владычица, честную икону твою услышательницу. Да видящий являемую Тобой милость вопием с умилением Богу, установившему нас Тебе при кресте Своем и даровавшему нам таковую путеводительницу на небо. Аллилуйя. Стена еси заступление преблагословенная Дева, столб крепок от лица вражия всем подвижникам благочестия, Тебе бододейся велия сила на темные силы адские, сего ради вернее согласно Тебе зовут. Радуйся, матерню любовью Твою, весь мир христианский объемлющая, радуйся, страдание к страждущим преисполненное, сострадание к страждущим преисполненное, радуйся, на стезю спасения верных наставляющая, радуйся, к благочестию целомудрию жизнь нашу направляющая, радуйся, обители иноческих, неусыпная блюстительница, радуйся, домов и семейств благочестивых, неустанная хранительница, радуйся, всеблагая владычица, молений наших, скорая услышательница. Пение наше, не давлеющее к достойному прославлению милости Твоих, преблагословенная обача от полноты любви и усердия Тебе приносимое, не презри и не отвратися от нас недостойных. Но помози нам, всеблагая покаянием, очиститесь от скверно греховной, преуспейте в чистем и богоугоднем житии, да воспоминая неисчетное чудотворение Твое, вопием Верховному Творцу чудес Богу. Аллилуйя! Светоподательными лучами чудес святая икона Твоя немерцаемо сияет, всемилостивая владычица, и весь мир христианский благодатно просвещает, прогоняющий всякое вражее действо. Силу Божию от нее исходящую, сего ради грядут к ней от лет древних на поклонение православных в соборе, умиленно воспевая пред нею благохваление таковое. Радуйся, рудза твоя, заныка Господу простирающая, радуйся, непрестанно ему молящаяся о нас, радуйся, недужным источник исцеления неоскудный, радуйся, расслабленным телом и духом врачевания скорая, радуйся, не коли же верных заступлением не оставляющая, радуйся во всем упование на Бога, имейте нас научающая, радуйся, всеблагая владычица, молений наших скорая услышательница. Благодать Божия, причастная иконе Твоей, услышательницу наречений, влечет к ней всех скорбящих и обремененных, и ничьи отходят они от всего источника Твоих милостей и щедрот, в скорбях отраду, в напастях защиту, в болезнях цельбу, неоскудно получая, благодарственно пьют Сыну Твоему и Богу хвалебную песню. Аллилуйя! Поющие чудеса Твоя, владычица, хвалим Тебя, яко источник живоносной благодати, яко неистощимую реку чудес и припадая, усердно ко святи иконе Твоей, лобызаем ее сердечную любовью и молим Тебя, воззри на ны милосердием Твоим, смиренно приносящих Тебе песни таковые. Радуйся бедствующим, благая помощница, радуйся молящихся, скорая услышательница, радуйся, яко светлую ризу непорочности, облещися нам пособствуешь, радуйся, яко сретению жениха Христа
предуготовляйте нас, чишися, радуйся, стати, одесную Бога на страшном суде Христовом нам ходатайствующая, радуйся, вните в брачный чертог Сына Твоего и Бога нашего помогающая, радуйся, всеблагая Владычица, моления наших скорая услышательница. Упрямилостивая Мать, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, во святи иконе Твою слышательницу, нарекшаяся, прими милостиво сие малое моление наше и исполни в благих прошения наши, дары нам вся потребная к жизни и благочестию, избави нас от бед, болезней и печали, и Царствие Небесного наследники всех сотвори, верного пиющих Богу. Аллилуйя. О премилостивая Мать, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, во святи иконе Твою слышательницу нарекшейся, прими милостиво сие малое моление наше, исполни в благих прошения наше. Дары нам вся потребная к жизни и благочестию, избави нас от бед, болезней и печали, и Царствие Небесного наследники всех сотвори, верного пиющих Богу. Аллилуйя. О премилостивая Мать, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, во святи иконе Твоей, услышательницу и нарекшаяся, прими милостиво сие малое моление наше, и исполни во благих прошения наше. Даруй нам вся потребная к жизни и благочестию, избави нас от бед, болезней и печали, и Царствие Небесного наследники всех сотвори, верного пиющих Богу. Аллилуйя. Ангельский собор на небеси немолчно воспевает Тебя, Владычица, и мы, земнороднее, притекающие к иконе Твоей, услышательницы, именуемой, из глубины сердца взываем Тебе, радуйся, яко Тебе, радуется ангельский собор и человеческий род, радуйся, яко слава Твоя, превосходит похвалы небесные и земные, радуйся, милость Свою, через чудотворные иконы Твоя нам свыше посылающая, радуйся, всеблагая наша наставница, любовью Твою нас к себе привлекающая, радуйся, источающая великие милости и щедроты любящим Тебя, радуйся, скоро предстательная помощница всем призывающим Тебя, радуйся, всеблагая Владычица, молений наших скорой услышательница. Избрание всех родов Божьей Матери и Царицы непрестанного престола Сына Своего, молящийся о нас, с любовью благодарственно приносим пение. Ты же, яко всемилостивая заступница всех, с верою к Тебе притекающих, от всяких нас бед освободи, дозовем Тебя. Радуйся, всеблагая Владычица, молений наших скорой услышательница. О преблагословенная Владычица, Преснодева Богородица, скорая услышательница всех к Тебе с верою прибегающих, призри со высоты небесного величия Твоего на нас, к чудотворному образу Твоему припадающих, и услышав смиренную молитву нашу, умоли Сына Твоего, Бога нашего, да сохранит в мире и благоденствие страну нашу, да укрепит Церковь православную и непозыблемо соблюдет ее от неверия, ересей и расколов. Избави всех, о всеблагая, с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от бед, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни, оставление согрешений наших. Да все благодарнее воспевающие величие Твоя, сподобимся небесного царствия, и там со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя, в Троице славимого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

кто ж пострадал от неправедных судей? Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря? Сколько ходит на свободе зверья? Но сам-то ты по правде каков?

может быть, кто усомнился в законе. Воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде. Им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон. Все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман, не вор. Вы, кто свободы, так ждет год от года. Но кто вам сказал, что у нас тут свобода? Больше порядка, у вас меньше зол. А на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней. Как бесноватый все бился о камни. Он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа. И свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму.

Рыцари все на земле и темницы строят, чтоб люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький.

как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще. Нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить было всласть, но сумели лишь себя обокрасть. Много из братьев в неволе сидящих в зоне иную свободу обрящут. Внешней свободы, лишившись пока, смогут свободу обресть от греха. Те, кто попал уже к демонам в лапы, станет тюрьма переломным этапом. Рай вновь обрящут стяжавшие ад, там, где сокровища духа лежат. Чтобы день рождения был у души, с покаянием к Творцу поспеши. Растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее все грязи.

кипит слеза, из сердца просится. Идут ко гробу мироносицы, и мира полны их сердца.

тело мертвеца. Любовь не знает ведь конца. Любовь и верность — это крылья, они возносят до небес. Им чужды страх, вражда, бессилье. Они пройдут и мрак, и крест. До гроба их любовь

жизни личной и взыскуя праведности. Путин, вот уж в мире грянули катаклизмы, постарайтесь истину обрести, одолев бесконечность.

смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, якоже и ми оставляем должником наши.

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя. Яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое воину. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста моя хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, нигда скудевать и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, истригущие душу мою, совещаша вкупе глаголющие. Бога ставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вон ми. Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою, правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил мя еси величие, Боже, кто подобен Тебе? Великий явил мя еси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил мя еси, и от бездн земли возвел мя еси. Умножилось и на мне величествие Твое, и ображься утешил мя еси, и от бездн земли паки возвел мя еси. Ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою Божию воспою Тебе в гуслях святых Израилев. Возрадуйтесь во сне моей, егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да воспримут горы мир людям и холми правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих и смирит клеветника. И прибудет с солнцем и прежде луны рода родов. Снидет, яко дождь на руну, и яко капля, каплющая на землю. Воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна. И обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и врази его персть полижут. Цари и фарсисти, и острови дары принесут. Цари аравсти и сова дары приведут. И поклонятся ему все цари земсти, и все языцы поработают ему. Яко избави нища от сильна и убога, ему же небе помощника. Пощадит нища и убога, и душу убогих спасет. От лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолятся о нем выну. Весь день благословят его, будет утверждение на земли на версиях гор. Превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенного веки, прежде солнце пребывает.

Бог Израилев правым сердцем, мы же в мале не подвижастися нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконные мир грешников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одеявшися неправдою и нечестием своим, изыдет, яко истука неправды их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя и язык их преди по земли, сего ради обратятся люди и мои семя, и дни исполнения обрячутся в них, и реша, как увидит Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда в свое правдих сердце мое и умых неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних. Аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих и мужа обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же в ниду во светило Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилося им злая, не зложилося я в них да разгордешася, как обыша в запустение, в незапуще зоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижижи, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил меня си, и со славой приял меня си, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, увек, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтесь, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринулась и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажити Твои я, помяни сон Твой, Его же стяжалась из перва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился Иси. Воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем. И восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоши двери Его вкупе, сечевом и оскордом разрушиша и. Возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего. Реша в сердце своем южики их купе, приидите, отставим вся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца. Вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш, прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змеев в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Фамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли. Жатву и весну Ты создал, еси я. Помяни сия, враг поноси, Господи, и люди безумные раздражиша имя Твое. Не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе. Душу богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое.

Законующим не беззаконуйте, согрешающим не возносите рога. Не воздвизайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду. Яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор. Яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит. Яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия в сию. Обаче дрожди его не истощися, испьют все грешные земли. Аже возрадуйся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог

Сионе. Там сокруши крепости луков, оружие и меч и брань. Просвещаешь ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумней сердцем, уснуша сном своим и ничтожа обретоша всему же и богатство в руках своих. От запрещения Твоего Божия Яковль воздремаша все отшей на коне. Ты страшен, еси, и кто противостанет Тебе, а то ли гнев Твой. С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молчав, негда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрести Его принесут дары, страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках руками моима, ночью пред Ним и не прельщен был. Отвержися, утешитеся, душа моя. Помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предвористе стражбы очи мои, смятокся и не глаголах. По мыслях дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью сердцем моим глумлякся и тужаши дух мой. И да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки. Или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род. Еда забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех, ныне начах, сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса, сказал иси в людях силу Твою, избавилась мышцою Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил Иси, яко овцы люди Твоя.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний Царю Господи небесе и земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходив, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яко нестерпимый гнев еже на грешнике прещения Твоего и лежащую гиену огненную, яко же отсюда в отчаяние впады и никак уже в чувстве обращения бых, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых, кибо вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное, не с преимуществом и тщанием соверших. Ум воспоминаньми плотскими оскверних, тело смешеньми околях, дух со сложением оскверних, всяк уд окаянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, владыка, ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превозшед и препобедив, вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный, если человек любче, и ожидаешь от человеческого обращения, се и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое твое судище, и як уже причистым твоим ногам касаяся, из глубины души взываю ти. Очисти, Господи, прости благопременителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедая мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети убо очи сердца моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца ко исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородицы, пред иконой услышательница. Избрание тех родов Божией Матери и Царицы, непрестанного престола Сына Своего, молящаяся о нас, с любовью благодарственное приносим пение. Ты же, яко всемилостивая заступница всех с верой к Тебе притекающих, от всяких нас бед освободи, да зовем Тебя. Радуйся, всеблагая Владычица, молений наших, скорая услышательница. Ангельские соборы на небеси немолчно воспевают Тебя, Владычица, и мы, земнородние, притекающие к иконе Твоей, услышательницы, именуемой, из глубины сердца взываем Тебя, радуйся, яко Тебе радуется ангельский собор, человеческий род. Радуйся, яко слава Твоя превосходит похвалы небесные и земные. Радуйся, милость Свою, через чудотворные иконы Твоя, нам свыше посылающая. Радуйся, всеблагая наша наставница, любовью Твоей нас к себе привлекающая. Радуйся, источающая великие милости и щедроты любящим Тебя. Радуйся, скоро предстательная помощница всем призывающим Тебя. Радуйся, всеблагая Владычица молений наших, скорая услышательница. Видящий всенепорочное благое желание преподобного Космы, взывающего к Тебе, Пресвятая Богородица, помолись Сыну Твоему и Богу, да наставит меня на путь спасения. Благоволила еси предстательство Свое пред Сыном Своим, милостиво Ему явите, да Христу воспевает выну. Аллилуйя! Разумев промышление Божие о себе, преподобный Косма, в дивнем гласе от иконы Твоей я, премилостиво изошедшем, Сыне Боже мой, научи раба Твоего Косму, как ему спастися, возопи к Тебе, благою слышательница, молений наших в умилении сердечнем таковая. Радуйся, Мать Освятыни, вечернего и Духа Святаго селения, радуйся, неувидаемой цвете нетлений ангельских сил ликования. Радуйся, скорая услышательница, усердно Тебе молящихся, радуйся, непостыдное упование к Тебе притекающих, радуйся, бесчисленная щедрота Своя, всем милостиво подающая, радуйся, купино неопально горящее, духовной радостью нас утешающее, радуйся, всеблагая Владычица, молений наших, скорая услышательница. Силу Вышнего и благодатью Твоей, Владычица, укрепленной святой, Косма, егда слышаши на моления Твои, ответствующий глаз Творца Своего, в безмолвии да послужит мне, возблагодари Его за благостное попечение о себе песнею. Аллилуйя! Имущая таковую попечительницу о спасении нашем и источник неоскудеваемый небесных дарований, иноце святые горы Афонские, притекающие к причудному образу Твоему, услышательница, именуемому благодарными усты, вопиют Тебе, Богородица, радуйся, Пресвятая Дева, жребием своим гору Афонскую наименовавшая, радуйся, Пречистая, многими чудесы, сию святую гору ознаменовавшая, радуйся, молитву угодника Твоего Космы, скоро услышавшая, радуйся и наше усердное моление, не отвергающее, радуйся, икону Твою святую верным помощь даровавшая, радуйся, знамение и чудесы сию прославившая, радуйся, всеблагая Владычица, молений наших, скорая услышательница. Буря внутрь имея помышлений сомнительных, преподобный Косма, дивящийся, видев жену царственной красоты во обители Водопецтий, я же сама властительна в церкви и трапезе повеление различное всем сказующее. Познав же в ней Царицу Небесную, о насельницах обители пекущуюся, веселье сердце возопи Богу. Аллилуйя! Слышавши о чуде скорого услышания Пречистую Богородицу моления раба своего в обители Залграфстей, бывшим, иноце горы Афонские радовахуся, видевши новое явление милосердия Твоего, о Богоматерь. Сего ради благодарственного пием тесиц, радуйся благ временных и вечных, усердная нам ходатайца, радуйся двери Царствия Христова верным отверзающая, радуйся любовью Твоей нас на небеса возводящая, радуйся благоутробе Сына Своего к нам преклоняющая, радуйся Божьей милости и любви преизобильное исполнение. Радуйся, вопиющих к Тебе скорое услышание. Радуйся, всеблагая Владычица, молений наших, скорая услышательница.
Богатечная звезда, явися нам, владычица, честная твоя икона, услышательница, лучами чудес твоих, мрак печали, мглу всяческих недугов и скорбей, от сердец наших прогоняющий, наставляющий на путь спасения, всех с верою к тебе притекающих и вопиющих Богу. Аллилуйя. Види щитоки чудес от святые иконы твои, я услышательница источаемая, сина, цигары афонские и окрестных стран, стекахуся к ней на поклонение. Ты же, преблагая всем дары милости твоей, я неоскудно подаешь, от чудотворного образа твоего подвязая, с благодарностью вопите тебе. Радуйся радости нашей утешения, радуйся покров наших граждения, радуйся немощи наша душевная и телесная врачующая, радуйся сердца наши любовью твою мягчающая, радуйся от греховного падения нас избавляющая, радуйся ум наш на небеса возводящая, радуйся всеблагая владычица, моления наших скорой услышательница. Воспеваем дивное милосердие Твое к нам и велие снисхождение, Пресвятая Дева, не пристаешь, ибо молитесь о нас, грешных, пред престолом Сына Твоего и Бога нашего, еже отвратите гнев Его, праведно на недвижимый, и помилуйте всех верно вопиющих. Аллилуйя. Воссиявает в душах наших скорби и унынием омраченных благодатное утешение свет, и сердца наши веселье, радость исполняется их, да ты, владычица наша преблагая, вразумляешь и нас вопите к щедрому Богу, да милостив будет нам грешным и простит нам согрешения наши. Не примолчи, оба, владычица, молящаяся о нас зовущих, ти с умилением. Радуйся, скорбь нашу в радость претворяющая, радуйся, неизреченную сладость верным изливающей, радуйся духовных очей наших прозрения, радуйся скорбящих от рады и веселения, радуйся в скорбях и недузях, долготерпению нас научающая, радуйся немощных благодатным, покровом Твоим покрывающая, радуйся всеблагая владычица, молений наших скорой услышательница. Хотящие явить итоки милости и щедрот от иконы Твоей, я услышательница сию, не только в горе Афонский, но и в подобии их и я, новое возжегше, светильники во иных градях и весях прославила Иси, да спасаемый Тобой от бед, Сыну Твоему вопиют. Аллилуйя. Новое чудо милосердия Твоего зрим пречисто в явлении чудотворного образа Твоего, к нему же припадающей помощи от Тебя просящей, Тобой вразумляемый, наставляемый вопием, те радость и теплая ходатайца о живущих в жребии Твоем святей горе Афонский, радуйся обитающим зде всех благ подательница, радуйся на всяком месте призывающих Тебя спасающая, радуйся от беды напасти всех заступающая, радуйся иконам своим силу чудодействовать и даровавшая, радуйся ликом Твоим нас утешающая, радуйся всеблагая владычица, в молении наших скорой услышательница. Странно и сумнительно неверующим слышите, Мать Царя Небесного, как она икону Твою святую верни люди, очима своим и умиленными душами, взирающие от скорбей избавляются и от бед сохраняются. Мы же, внимая слову Твоему, владычице реченному, первописанию иконе Твоей, благодать рождшегося от меня, и моя сия иконою да будут, да будет, веруем, яко и сия икона Твоя, услышательница, благодать Твою источает, тем же благоговейно поклоняющийся лобызаем ю, вопиющий Богу. Аллилуйя. Всем верным утешительно есть и рати на святую икону Твою, владычица, на ней же зрим Тебя, на руку Твою предвечного младенца Господа нашего Иисуса Христа держащую. Ему же поклоняющийся боголепно, яко Сыну Твоему и Богу нашему Тебе истинней Богородица с умилением глаголем. Радуйся горнего и дольнего мира Всецарица, радуйся небесей и земли, владычица, радуйся путеводительница к небу первейшая, радуйся с ангелом-хранителем, хранительница наша усердная, радуйся любящих Сына Твоего, чада своими именующая, радуйся молитву наша приятную Богу соделывающая, радуйся всеблагая владычица, молений наших скорая услышательница. Всякого естества ангельского превысшая явилась Иси Пресвятая Дева, Бога Бо, зачала Иси плотью, невместимого в утробе Твоей вместила Иси.
тем же все роди блажат тя, подолгу благословенная Мария Богородица. От востока бой до запада хвально имя Твое, иноков же лица покровительницу Тя свою именуют. Наипаче же, подвязающиеся с жребием Твоим, горе Афонсти, юже особым благоволением Твоим осенило, и си многое чудеса в ней содевающие, и милости Твоя богатая, насельником я являющая, да благодарного пьют о Тебе Богу. Аллилуйя! Ведь и человечести недоумеют восхвалить по достоянию славное владычица иконы Твоя явление и дивное чудотворение Твоя людям православным источаемое. Мы же нещедное чудеса икону Твою являемое, видевши душею и сердцем, радуясь Тебе глаголем, радость, радость благодатную нам изливающая, радость утешение духовное нам подающая, радость на небесех царствующая и нас доли не оставляющая. Радуйся, житие наше земное во благо устрояющее, радуйся покаянием нашим дверь райские нам отверзающие, радуйся вечную радостью души наша озаряющая, радуйся всеблагая владычица, моление наших скоро услышительница. Спасти хотящие люди своя, от удержащих скорбей болезней, даровала еси нам владычица честную икону твою услышательницу. Да видящий являемую Тобой милость вопием с умилением Богу, установившему нас Тебе при кресте Своем и даровавшему нам таковую путеводительницу на небо. Аллилуйя! Стена еси заступление, преблагословенная Дева, столб крепок от лица вражия, всем подвижникам благочестия, Тебе бододейся велия сила на темные силы адские, сев ради верней, согласно Тебе зовут. Радуйся, матерню любовью Твоей, весь мир христианский объемлющая, радуйся, страдание к страждущим преисполненное, сострадание к страждущим преисполненное, радуйся, на стезю спасения верных наставляющая, радуйся, к благочестию целомудрию жизнь нашу направляющая, радуйся, обители иноческих, неусыпная блюстительница, радуйся, домов и семейств благочестивых, неустанная хранительница, радуйся, всеблагая владычица, молений наших, скорая услышательница. Пение наше, недавлеющее к достойному прославлению милости Твоих, преблагословенная Батюшка, от полноты любви и усердия Тебе приносимое, не презри и не отвратися от нас недостойных. Но помози нам, всеблагая, покаянием очиститесь от скверно греховной, преуспейте в чистом и богоугодном житии, да воспоминая неисчетное чудотворение Твое, вопием Верховному Творцу чудес Богу. Аллилуйя! Светоподательными лучами чудес святая икона Твоя немерцаемо сияет, всемилостивая владычица, и весь мир христианский благодатно просвещает, прогоняющий всякое вражее действо. Силу Божию от нее исходящую, всего ради грядут к ней от лет древних на поклонение православных в соборе, умиленно воспевая пред нею благохваление таковое. Радость орудца твоя заныка Господу простирающая, радость непрестанно ему молящаяся о нас, радость недужным источник исцеления неоскудный, радость расслабленным телом и духом врачевания скорая, радуйся, не колеже верных, заступлением не оставляющая, радуйся во всем упование на Бога, имейте нас научающая, радуйся, всеблагая владычица, молений наших, скорая услышательница. Благодать Божия, причастная иконе Твоей, услышательницею наречений, влечет к ней всех скорбящих и обремененных, и нищи отходят они от всего источника Твоих милостей и щедрот, в скорбях отраду, в напастях защиту, в болезнях цельбу, неоскудно получая, благодарственно пеют Сыну Твоему и Богу хвалебную песню. Аллилуйя! Поющие чудеса Твоя, владычица, хвалим Тебя, яко источник живоносной благодати, яко неистощимую реку чудес и припада, усердно ко святи иконе Твоей, лобызаем ее сердечную любовью и молим Тебя, воззри на ны милосердием Твоим, смиренно приносящих Тебе песни таковые. Радуйся бедствующим, благая помощница, радуйся молящихся, скорая услышательница, радуйся, яко светлую ризу непорочности, облещися нам пособствующе, радуйся, яко сретению жениха Христа
предуготовляйте нас, чишися, радуйся, стати, одесную Бога на страшном суде Христовом нам ходатайствующая, радуйся, вните в брачный чертог Сына Твоего и Бога нашего помогающая, радуйся, Всеблагая Владычица, моление наших скорая услышательница. Упрямилости Вам, Мать, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, во святи иконе Твою слышательницу, нарекшаяся, прими милостиво сие малое моление наше и исполни в благих прошения наши, дары нам вся потребная к жизни и благочестию, избави нас от бед, болезней и печали, и Царствие Небесное наследники всех сотвори, верно вопиющих Богу. Аллилуйя. Упрямилостивая Мать, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, во святие иконе Твою слышательницу нарекшейся, прими милостиво сие малое моление наше, исполни в благих прошения наше, дары нам вся потребная к жизни и благочестию, избави нас от бед, болезней и печали, и Царствие Небесного наследники всех сотвори, верно вопиющих Богу. Аллилуйя. О премилостивая Мать, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, во святи иконе Твоей, услышательницу и нарекшаяся, прими милостиво сие малое моление наше, и исполни во благих прошения наше, даруй нам вся потребная к жизни и благочестию, избави нас от бед, болезни и печали, и Царствие Небесного наследники всех сотвори, верно вопиющих Богу. Аллилуйя. Ангельский собор на небеси немолчно воспевает Тебя, Владычица, и мы, земнороднее, притекающие к иконе Твоей, услышательницы, именуемой, из глубины сердца взываем Тебе, радуйся, яко Тебе радуется ангельский собор и человеческий род, радуйся, яко слава Твоя превосходит похвалы небесные и земные, радуйся, милость Свою через чудотворные иконы Твоя нам свыше посылающая, радуйся, Всеблагая наша наставница, любовью Твою нас к себе привлекающая, радуйся, источающая великие милости и щедроты любящим Тебя, радуйся, скоро предстательная помощница всем призывающим Тебя, радуйся, Всеблагая Владычица, молений наших скорая услышательница. Избрание от всех родов Божьей Матери и Царицы непрестанного престола Сына Своего, молящийся о нас, с любовью благодарственно приносим пение. Ты же, яко всемилостивая заступница всех, с верой к Тебе притекающих, от всяких нас бед освободи, дозовем Тебя. Радуйся, Всеблагая Владычица, молений наших, скорая услышательница. О преблагословенная Владычица, Преснодева Богородица, скоро услышательница всех к Тебе с верою прибегающих, призри с высоты небесного величия Твоего на нас, к чудотворному образу Твоему припадающих, и услышав смиренную молитву нашу, умоли Сына Твоего Бога нашего, да сохранит в мире и благоденствие страну нашу, да укрепит Церковь православную и непозыблемо соблюдет ее от неверия, ересей и расколов. Избави всех, о Всеблагая, с верою в Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от бед, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни, оставление согрешений наших. Да все благодарнее воспевающие величие Твое, сподобимся небесного царствия, и там со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя в Троице славимого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

как из души изгнать все зло и жить иначе. Душа болит, душа скорбит и горько плачет, опять с паденьями борясь, не исправляясь всякий раз. Но я хочу утешить вас, чтоб мы смирились наипаче. Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас. Чтоб мы смирились наипаче, Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их